Хочу петель на нудли и лома на мальки вима ной ной. Ною кима на вима дитки нюаркере, чао кер ви, кима донхуэр ки вима меге. Аллах аллах апапин ки муке не ма пулата. Чия петель вен ки пьера бор, вия бумэнтон не абич, спик фама, дуан мапе кик.

хочу потерь на мудли, и лома на мальки, вима ной ной. Ною, кима на вима дит кинуару кере, чао кер вы, кима дон хуэре, ки вима меге. Аллах, аллах, апапин, киму кене ма пулата. Чи абичель вэн, ки пьера бор, я бумэн тонне абич, спик фама.